Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 3 часа ночи.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра.

0: Внимание! Говорит агент «Радио 7». У нас чрезвычайная ситуация. Каждый день в нашем эфире появляется тайная персона. Мировая звезда, которая пытается остаться незамеченной. Моя задача – вести слежку. Ваша задача – вычислить объект. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, соберите улики. В 5 вечера сообщите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Новая тайная персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. «Радио 7».
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.

0: Реклама.
1: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве 7 часов утра. Новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. Минобороны России официально предупредило гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипмиссий там о необходимости заранее покинуть город. Вот таким образом наши военные отреагировали на угрозу украинского президента нанести удар по параду в Москве 9 мая с помощью дронов. В Минобороны на это еще раз официально ответили. Если Украина попытается сорвать празднование Дня Победы, вооруженные силы России нанесут массированный кратный удар по Киеву и не дронами, а ракетами. Военные эксперты, комментируя тон сообщения нашего Минобороны, отмечают, что таких формулировок в отношении страны противника не было уже очень давно. При этом Россия анонсировала праздничное перемирие на 8 и 9 мая, о котором, как сообщили в Киеве, там пока не в курсе. Почта России перешла на новую модель отслеживания посылок, и что в этом плане надо теперь знать пользователям. Отныне граждане по любым регионам будут видеть только значимые этапы движения любых отправлений, то есть прием в доставку, присвоение трек-номера, начало и завершение сортировки, а также готовность к вручению. Промежуточные статусы и круглосуточные технические оповещения убрали вообще. В Почте России пояснили на этот счет, что изменения эти ввели для упрощения клиентского пути и заодно ради повышения безопасности перемещения любых отправлений. При этом, на самом деле, все фазы пути любой посылки сохраняются только во внутренней почтовой системе.

не будут больше перегружать клиентов лишними видимыми данными. Лишними все-таки назвали некоторые дни в зимних каникулах в Совете Федерации. И вот таким образом самый народный спор, надо ли сокращать выходные зимой и увеличивать их в мае, вышел на новый уровень. И в Совете Федерации выступили с инициативой все-таки пересмотреть распределение выходных дней в пользу удлинения майских праздников за счет сокращения новогодних каникул. Поводом для этого в том числе стала публикация от Минтруда на минувшей неделе производственного календаря на следующий год, по которому, напомню, зимой страна снова начнет отдыхать 31 декабря, с чем по опросам согласны абсолютно все, а вот закончит отдыхать 10 января, то есть зимние каникулы будут 11 дней подряд. Зато майские выходные через год вновь ограничили двумя короткими периодами по 3 дня, как в этом сезоне. В Совете Федерации по этому поводу призвали, наконец, разорванный весенний отдых, из-за чего очень многие специально берут отпуска, равномерно распределить нерабочие дни между зимним и весенним периодами. Посмотрим. Это были новости на Радио 7 на Семи холмах. Всем доброе утро.

0: Внимание! Говорит агент «Радио 7». У нас чрезвычайная ситуация. Каждый день в нашем эфире появляется тайная персона. Мировая звезда, которая пытается остаться незамеченной. Моя задача — вести слежку. Ваша задача — вычислить объект. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, соберите улики. В 5 вечера сообщите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Новая тайная персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. «Радио 7».
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.

0: Радио 7. Гороскоп.
1: Сегодня вторник, 5 мая. Знаки огня. Возможен разговор, после которого вы посмотрите на одного из близких людей с другой стороны. Овны, львы и стрельцы. Это может укрепить отношения или наоборот. Знаки Земли. У вас появится возможность немного ускорить процесс, который шел медленно. Тельцы, девы и козероги. Используйте этот момент. Знаки воздуха. День хорошо подходит для того, чтобы актуализировать свои контакты и связи. Близнецы, весы и водолеи. Небольшая ревизия окажется полезной. Знаки воды. Вы можете заметить, что одно из занятий уже не приносит прежнего комфорта. Раки, скорпионы и рыбы. Стоит задуматься о замене. Всем великолепного вторника.
0: Утро на семи холмах.

0: Новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. В России скоро изменится правило сдачи экзамена на водительские права, потому что правительство уже утвердило поправки, которые поменяют порядок его проведения для будущих автомобилистов. В частности, сообщается, практическое испытание будут назначать не позднее 2 месяца с момента сдачи теории, а не в течение полугода, как до сих пор. При этом срок сдачи обоих экзаменов вообще можно будет перенести, подав заявление в ГАИ. Плюс еще введут новые основания для прекращения автоэкзамена, например, из-за использования фото-видео аппаратуры, справочных материалов и вообще любых средств хранения и передачи информации. По этой же причине, на самом деле, еще и могут аннулировать результаты автоэкзамена сданного постфактум, и следующий при этом шанс сдать на права снова будет только через год. Изменились правила снятия граждан с регистрационного учета у нас в стране, и теперь главная новация заключается в том, что прописка больше не будет автоматически сохраняться за человеком, если он фактически не живет по указанному адресу. Это, на самом деле, на практике очень актуально для ситуации, когда гражданин давным-давно переехал, но продолжает числиться зарегистрированным в прежнем жилье. Так вот теперь, если человек не проживает по адресу и не участвует в оплате коммунальных услуг, у собственника есть гораздо больше оснований для его выписки. Если до сих пор, например, надо было длительно доказывать факт отсутствия проживания через суд, то теперь процесс серьезно упростили. И в качестве подтверждения для снятия гражданина с учета сгодятся любые материалы о его непроживании по конкретному адресу. Операторы связи попросили Минцифры сразу начать учитывать создание сетей в проектах комплексного развития территорий по всем регионам. Это означает, что такое оборудование сетевое может появиться на новых и на реконструированных социальных, спортивных, культурных объектах, в коммерческой недвижимости, в медучреждениях. Для сравнения, если до сих пор операторы связи у нас обычно интересовались площадками для сетей в жилых домах, то планирование их инфраструктуры теперь на этапе строительства поможет покрывать связью здания или целое общественное пространство, где до сих пор связь работала нестабильно или ее не было вообще. То есть телеком-услуги для абонентов будут доступнее, плюс начнут еще плотнее ставить базовые станции для развертывания сетей 5G.
0: Радио 7.

На связи агент Радио 7. Прошу вычислить тайную персону. Передаю улику для досье. Натуральный цвет волос темно-каштановый, но объект годами скрывал его под платиновым блондом из-за сходства с Эмми Уайнхаус. В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону. В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Конец связи.

На связи агент «Радио 7». Прошу вычислить тайную персону. Передаю улику для досье. Тело объекта украшено большим количеством татуировок, но строго на левой стороне. Все из-за обещания, которое персона дала своему отцу. В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону. В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Конец связи.

0: правильно. На Радио 7 предлагаем пройти тест за 5 секунд. Как бы вы сказали, пылесошу или пылесосю? Рассказывает эксперт-филолог Владимир Пахомов.
1: Наверное, многих наших слушателей удивит ответ на этот вопрос, но форма пылесошу существует. И вообще это нормальное чередование в форме первого лица единственного числа «писать», «пишу», «весить», «вешу», «пылесосить», «пылесошу». Не очень привычное употребление, не очень частотное, но во всех словарях отмеченное. Эта форма существует, она правильная, поэтому можно вполне ее не бояться и говорить «пылесошу», «пропылесошу». Как бы странно это ни звучало, ошибки не будет.
0: «Говорим правильно» на Радио 7.

0: Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
1: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
2: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
3: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях. Прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
4: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
5: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
6: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать?
10: Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
11: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
10: Большая упаковка, длительный срок хранения.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
14: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
15: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
16: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 9 часов утра. Новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. Абсолютно все крупнейшие банки у нас в стране снизили ставки по вкладам после последнего заседания ЦБ в конце апреля. Финансовые аналитики сообщают, что вот после того, как Банк России принял решение еще раз снизить ключевую ставку, теперь это отметка 14,5% годовых, на первых майских все банки из топ-10 скорректировали ставки по вкладам и накопительным счетам вниз. И для вкладчиков эксперты теперь уточняют, наиболее сильно упали ставки по коротким депозитам. В общем, теперь в топ-20 российских банков сейчас средняя ставка по трехмесячным вкладам – это 13,5%, по полугодовым – 13%, по годовым – 12% с небольшим процентов. Изменились правила снятия граждан у нас в стране с регистрационного учета. И тут самая главная новация в том, что прописка больше не будет автоматически сохраняться, если человек не живет по указанному адресу. Это на самом деле на практике актуально для ситуации, когда гражданин давным-давно переехал, но продолжает числиться зарегистрированным в прежнем жилье. Теперь же, если человек по адресу не проживает и не оплачивает коммуналку, у собственника есть больше оснований для его выписки. Вот до сих пор надо было длительно доказывать факт отсутствия проживания человека через суд, а теперь процесс серьезно упростили. Как подтверждение для снятия человека с учета сгодятся буквально любые материалы о его непроживании по адресу. После того, как президент заявил о необходимости строить мост на Сахалин, сразу уточнив, что это очень затратный проект, но реализовывать его надо, эксперты определили уже возможную стоимость будущей мегастройки. Цена строительства совмещенного железнодорожного и автомоста на Сахалин с материковой части России может составить примерно 1 триллион рублей. Это расчеты Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры. Длина моста будет от 6 километров как минимум, это если даже брать самую узкую часть пролива. И вообще надо напомнить, что эта идея еще с середины прошлого века. Но теперь на фоне смещения центра мировой экономики с Запада в Азию, мост на Сахалин становится для России просто стратегической необходимостью. После этого на самом острове, естественно, развитие пойдет совершенно другими темпами. Ну и плюс с учетом инвестиционных проектов, планируемых в этом регионе, нужна очень мощная грузоперевозка. Таким образом, отмечают эксперты, по факту решение о строительстве моста на Сахалин принято. Деньги, судя по всему, на новую мегастройку в том числе будут брать из поступающих уже сейчас сверхдоходов за сырьевые товары из России. Они подорожали и закупаются в огромном объеме многими странами, по причине в том числе ситуации на Ближнем Востоке. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Всем доброе утро!

На связи агент «Радио 7». Прошу вычислить тайную персону. Передаю улику для досье. В 2019 году персона стала третьей женщиной, которой позволили надеть легендарный желтый бриллиант Тиффани. До персоны он украшал только шеи миссис Шелдон Уайтхаус и Одри Хёбберн. В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону. В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Конец связи.

0: Новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. В России скоро изменится правило сдачи экзамена на водительские права, потому что правительство уже утвердило поправки, которые поменяют порядок его проведения для будущих автомобилистов. В частности, сообщается, практическое испытание будут назначать не позднее 2 месяца с момента сдачи теории, а не в течение полугода, как до сих пор. При этом срок сдачи обоих экзаменов вообще можно будет перенести, подав заявление в ГАИ. Плюс еще введут новые основания для прекращения автоэкзамена, например, из-за использования фото-видео аппаратуры, справочных материалов и вообще любых средств хранения и передачи информации. По этой же причине, на самом деле, еще и могут аннулировать результаты автоэкзамена сданного постфактум, и следующий при этом шанс сдать на права снова будет только через год. Изменились правила снятия граждан с регистрационного учета у нас в стране, и теперь главная новация заключается в том, что прописка больше не будет автоматически сохраняться за человеком, если он фактически не живет по указанному адресу. Это, на самом деле, на практике очень актуально для ситуации, когда гражданин давным-давно переехал, но продолжает числиться зарегистрированным в прежнем жилье. Так вот теперь, если человек не проживает по адресу и не участвует в оплате коммунальных услуг, у собственника есть гораздо больше оснований для его выписки. Если до сих пор, например, надо было длительно доказывать факт отсутствия проживания через суд, то теперь процесс серьезно упростили. И в качестве подтверждения для снятия гражданина с учета сгодятся любые материалы о его непроживании по конкретному адресу. Операторы связи попросили Минцифры сразу начать учитывать создание сетей в проектах комплексного развития территории по всем регионам. Это означает, что такое оборудование сетевое может появиться на новых и на реконструированных социальных, спортивных, культурных объектах, в коммерческой недвижимости, в медучреждениях. Для сравнения, если до сих пор операторы связи у нас обычно интересовались площадками для сетей в жилых домах, то планирование их инфраструктуры теперь на этапе строительства поможет покрывать связью здания или целое общественное пространство, где до сих пор связь работала нестабильно или ее не было вообще. То есть телеком-услуги для абонентов будут доступнее, плюс начнут еще плотнее ставить базовые станции для развертывания сетей 5G.
0: Радио 7.

0: «Хорошие манеры» с Татьяной Барановой, вашим личным консультантом по современному этикету на Радио 7.
1: Здравствуйте. Иногда в силу обстоятельств у нас появляется ощущение, что близкому человеку нужна помощь. Но как ее предложить, чтобы не оттолкнуть, не задеть и не оскорбить? Ведь есть вероятность, что человек и рад бы принять помощь, но боится оказаться обременительным. Иногда вся суть кроется в формулировках. Порой вопрос «Я могу тебе помочь?» кажется формальным и не слишком искренним. На него, как правило, следует такой же условно-формальный ответ «Спасибо, ничего не нужно». Но если мы хорошо знакомы с ситуацией человека и понимаем, что он действительно нуждается в конкретном виде помощи, то логичнее сразу предложить свои конкретные услуги в этом деле. Например, «Дорогой друг, я знаю, что ты болеешь и не выходишь из дома, а семья далеко. Давай я погуляю с твоей собакой, выброшу мусор или схожу в магазин. Я буду рад помочь». С другой стороны, Джеймс Райан в своей книге «Погодите, как вы сказали» и другие вопросы жизненной важности рассуждает на эту тему несколько иным образом. Он считает, что прежде чем предлагать конкретную помощь или давать советы, нужно сначала спросить у человека, что именно сейчас бы ему помогло. Чего он сам хочет? Например, если прийти к другу или подруге с рассказом о том, как непросто складываются отношения с начальником или второй половиной, зачастую хочется просто выговориться, а не сформировать с помощью собеседника конкретную стратегию поведения на будущее. Автор рассуждает, что иногда нужно просто спросить, можем ли мы чем-то помочь ближнему, только для того, чтобы он увидел, что не одинок, что он может рассчитывать на дружеское участие и сопереживание с нашей стороны. Мы не пытаемся выдвинуть предположений, как решить его проблему, но показываем, что на нас можно положиться. Вот и получается, что приемлемы любые способы проявления заботы и внимания, если они искренны и соответствуют ситуации. А это и есть хорошие манеры.
0: Радио 7.

0: Радио 7. Гороскоп.
1: Сегодня вторник, 5 мая. Знаки огня. Возможен разговор, после которого вы посмотрите на одного из близких людей с другой стороны. Овны, львы и стрельцы. Это может укрепить отношения или наоборот. Знаки Земли. У вас появится возможность немного ускорить процесс, который шел медленно. Тельцы, девы и козероги. Используйте этот момент. Знаки воздуха. День хорошо подходит для того, чтобы актуализировать свои контакты и связи. Близнецы, весы и водолеи. Небольшая ревизия окажется полезной. Знаки воды. Вы можете заметить, что одно из занятий уже не приносит прежнего комфорта. Раки, скорпионы и рыбы. Стоит задуматься о замене. Всем великолепного вторника.
0: Утро на семи холмах.

0: Радио 7 теперь еще ближе. Радио Хаб – новый бесплатный плеер в вашем Телеграм. Мировые хиты и любимые рубрики, не отрываясь от общения. Переходите в Телеграм-канал Радио 7, запускайте и слушайте.
1: Реклама. Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой?

0: предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Хавейл H7. Управляй силой. Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру. Возрастное ограничение 12+.
1: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
2: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
1: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
7: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
8: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы.
9: Менсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
0: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Хавейл H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Хавейл H7. Управляй силой.
5: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру. Возрастное ограничение 12+.
10: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 10 часов. Новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. Ключевые операторы предупредили абонентов о возможных ограничениях мобильного интернета в Москве, Петербурге. И также сообщается, ограничения могут затронуть Московскую область. А это значит, из-за этого могут быть проблемы с безналичной оплатой, работой банкоматов, геосервисов и очень многих платформ в сети. Сотовые операторы связывают все это с подготовкой и проведением массовых мероприятий, мерами безопасности на них на День Победы. Ограничения мобильного интернета и СМС начнутся вообще сегодня и продлятся, как сообщается, до 10 мая. Пользователям мобильной связи в регионах, где анонсировали эти масштабные ограничения со связи, то есть Москва, Питер, Московская область, рекомендовано до конца майских праздников использовать для стабильного доступа в интернет зоны Wi-Fi. При этом обычные звонки должны работать без изменений, равно как и сайты из так называемого белого списка Минцифры. Мошенники начали рассылать россиянам поздравления к 9 мая, якобы от глав регионов, поэтому будьте, пожалуйста, в курсе по схеме, что в мессенджер может прийти поздравительная открытка якобы от губернатора или даже от президента. В реальности же это замаскированный файл, который установит после этого на ваш смартфон вирусное приложение. А оно, в свою очередь, похитит персональную информацию. Это позволит мошенникам далее заходить в ваше банковское приложение. Эксперты по кибербезопасности советуют не открывать никакие файлы в виде поздравлений к 9 мая. И это, к слову, не единственная такая схема ко Дню Победы, потому что мошенники заодно в преддверии праздника начали еще и массово выдавать себя за представителей поисковых отрядов, просят их поддержать, перейдя по рассылаемым ссылкам, а после отправить обратно код из СМС. На самом деле, отмечают эксперты, это даст им доступ к вашему аккаунту на госуслугах. Пожалуйста, будьте в курсе. После первой серии майских праздников и в преддверии еще одних длинных выходных в Ассоциации туроператоров констатировали, что у нас в стране набирает популярность так называемый «сонный туризм», когда люди едут в отпуск не гулять, а высыпаться. Туроператоры и отельеры объясняют вот это новое весьма явление

И условиям сонного туризма в России соответствует уже до 20% 4- и 5-звездочных отелей. Мало пока отмечают эксперты, но тренд понятен. Это были новости на Радио 7 на Семи холмах. Всем доброе утро!

0: На связи агент Радио 7.
1: Прошу вычислить тайную персону.
0: Передаю улику для досье.
1: Персона коллекционирует сценические костюмы Майкла Джексона. Например, ей принадлежит куртка из клипа «Триллер» и белая перчатка, украшенная кристаллами Сваровски. В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону. В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Конец связи.

0: Радио 7. Синематека.
1: Доброе утро. С вами Марат Бекметов. 4 мая, вторник на календаре, и сегодня поговорим о новостях сериалов. Милли Бобби Браун, Хелена Бонем Картер и Генри Кавилл появились на новых кадрах третьего сезона «Энолы Холмс». На этот раз сестра Шерлока Холмса отправится на Мальту. Ожидаем появления проекта уже 1 июля. Продолжение мистического хита «Оно. Добро пожаловать в Дерри» обещает быть по-настоящему мрачным. Создатели рассказали, что действие нового сезона развернется в начале 20 века среди бедноты и в атмосфере всеобщего упадка. Ждем премьеры, однако точных дат возвращения Пеннивайза на малые экраны пока нет. Сериал «Теория большого взрыва» получит еще один спин-офф. Проект называется «Стюарт Блум не смог спасти вселенную». По сюжету владелец магазина комиксов ломает устройство Шелдона Купера и теперь должен предотвратить конец света в параллельных мирах. К своим ролям в комедии вернутся Кевин Сассман и Лоурен Лепкус. Сериал стартует уже в июле.
0: Синематека на Радио 7.

0: Внимание! Говорит агент «Радио 7». У нас чрезвычайная ситуация. Каждый день в нашем эфире появляется тайная персона. Мировая звезда, которая пытается остаться незамеченной. Моя задача — вести слежку. Ваша задача — вычислить объект. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, соберите улики. В 5 вечера сообщите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Новая тайная персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. «Радио 7».
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.
2: Реклама.
3: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве 11 часов. Новости с Денисом Лизиным.
1: Еще раз всех приветствую. Минобороны России предупредила гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипмиссий там о необходимости заранее покинуть город. Таким образом, наши военные отреагировали на угрозы украинского президента нанести удар по параду в Москве 9 мая с помощью дронов. В Минобороны на это ответили, что если Украина попытается сорвать празднование Дня Победы, вооруженные силы России нанесут массированный кратный удар по Киеву и не дронами, а ракетами. Военные эксперты, комментируя тон сообщения нашего Минобороны, отметили, что таких формулировок в отношении стороны противника не было очень давно. При этом Россия анонсировала праздничное перемирие на 8-9 мая, о котором, как в Киеве сообщили, там пока не в курсе. В России скоро изменятся правила сдачи экзамена на водительские права, потому что правительство уже утвердило поправки, которые, собственно, и меняют порядок его проведения для будущих автомобилистов. Из самого главного, практическое испытание будут назначать не позднее 2 месяцев с момента сдачи теории, а не в течение полугода, как до сих пор. При этом срок сдачи обоих экзаменов вообще можно будет перенести, подав заявление в ГАИ. Плюс еще ведут новые основания для прекращения автоэкзамена, например, из-за использования фото, аудио, видеоаппаратуры, справочных материалов и вообще любых средств хранения и передачи информации. И по той же причине могут аннулировать итоги сданного автоэкзамена постфактум. Далее новый шанс сдать на права снова будет только через год. Возможно, через год перераспределят и нынешний формат длинных выходных, которые есть в стране, потому что лишними все-таки назвали некоторые дни в зимних каникулах в Совете Федерации и выступили с официальной инициативой перераспределить выходные дни в пользу удлинения майских праздников за счет сокращения новогодних. Поводом стала публикация от Минтруда производственного календаря на следующий год, а по нему зимой страна снова начнет отдыхать 31 декабря, с этим по опросам согласны все, а вот закончит отдыхать 10 января, то есть зимние каникулы будут 11 дней подряд. Для сравнения, майские выходные через год вновь ограничили 2 короткими периодами по 3 дня, как в этом сезоне. В Совете Федерации по этому поводу призвали, наконец, разорванный весенний отдых, из-за чего на практике многие специально берут отпуска, прекратить и равномерно распределить нерабочие дни между зимним и весенним периодами. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Далее отличная музыка на все времена. Всем хорошего дня.
0: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно.

0: Внимание! Говорит агент «Радио 7». У нас чрезвычайная ситуация. Каждый день в нашем эфире появляется тайная персона. Мировая звезда, которая пытается остаться незамеченной. Моя задача – вести слежку. Ваша задача – вычислить объект. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, соберите улики. В 5 вечера сообщите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Новая тайная персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. «Радио 7».
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.
2: Реклама.
3: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
4: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
3: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция «Радио 7».

На связи агент «Радио 7». Прошу вычислить тайную персону. Передаю улику для досье. Псевдоним объекта отсылает к композиции группы Queen. По легенде, музыкальный продюсер отправил персоне сообщение с названием песни британского квартета, но автозамена исправила первое слово. В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону. В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Конец связи.

0: Реклама.
1: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке, а я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
3: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
2: Большая упаковка, длительный срок хранения.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Внимание! Говорит агент «Радио 7». У нас чрезвычайная ситуация. Каждый день в нашем эфире появляется тайная персона. Мировая звезда, которая пытается остаться незамеченной. Моя задача – вести слежку. Ваша задача – вычислить объект. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, соберите улики. В 5 вечера сообщите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Новая тайная персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. «Радио 7».
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.
2: Реклама.
3: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
4: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
3: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы.
6: Минсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

Радио 7 теперь еще ближе. Радио Хаб. Новый бесплатный плеер в вашем Телеграм. Мировые хиты и любимые рубрики, не отрываясь от общения. Переходите в Телеграм-канал Радио 7, запускайте и слушайте.

в нашем городе. Радио 7.

0: Внимание! Говорит агент Радио 7. У нас чрезвычайная ситуация. Каждый день в нашем эфире появляется тайная персона. Мировая звезда, которая пытается остаться незамеченной. Моя задача – вести слежку. Ваша задача – вычислить объект. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, соберите улики. В 5 вечера сообщите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Новая тайная персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. «Радио 7».
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.
2: Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
5: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
4: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: В конце каждого часа

0: Москве 15 часов.
1: Далее на радио 7.
0: 7 песен непрерывно.

На связи агент Радио 7. Прошу вычислить тайную персону. Передаю улику для досье. Один из самых скандальных образов персоны – платье, шляпка и сумка, сделанные из настоящего сырого говяжьего мяса. В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону. В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Конец связи.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на Радио 7.

0: Внимание! Говорит агент «Радио 7». У нас чрезвычайная ситуация. Каждый день в нашем эфире появляется тайная персона. Мировая звезда, которая пытается остаться незамеченной. Моя задача — вести слежку. Ваша задача — вычислить объект. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, соберите улики. В 5 вечера сообщите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Новая тайная персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. «Радио 7».
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.
2: Реклама.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке, а я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Траумель».
7: «Траумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
6: Большая упаковка, длительный срок хранения.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

связи агент «Радио 7». Прошу вычислить тайную персону. Передаю улику для досье. Персона называет своих фанатов «Little Monsters» — маленькими монстрами, а себя — мамой монстров. В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону. В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Конец связи.

0: хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на Радио 7.

0: Москве 5 вечера. И сразу же к новостям от Михаила Гудкова. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. Всем вечер добрый. 2 человека погибли и более 30 пострадали в результате атаки вооруженных сил Украины на Чувашию. Об этом сообщил губернатор республики Олег Николаев. Основной удар пришелся по гражданской инфраструктуре. Повреждены 28 многоквартирных домов, где проживают свыше 8 тысяч человек. В 2 зданиях нарушены несущие конструкции. Оставаться там опасно для всех, кто нуждается в размещении. Развернуты 3 пункта временного размещения. В регионе введен режим ЧС регионального характера. На местах работают все экстренные службы. Семьям погибших и пострадавшим окажут необходимую поддержку. В Крыму отказались от проведения военного парада на 9 мая. Также не будет организовано шествие бессмертного полка. Это решение органов власти продиктовано соображениями безопасности, заявил глава региона Сергей Аксенов. По его словам, власти постараются сделать все необходимое и возможное, чтобы воздать дань уважения ветеранам, почтить память погибших и провести праздничные мероприятия. Ранее напомню, от проведения парада Победы также отказались в Воронежской области. А в Москве на Красной площади он пройдет без участия военной техники. Также не будет воспитанников суворовских военных и нахимовских училищ, кадетских корпусов. В составе пешей колонны в параде примут участие военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и отдельных родов войск вооруженных сил. В ГИБДД опровергли слухи о повышении автомобильных штрафов. В инспекции назвали эти сообщения фейком, которые распространяют недобросовестные каналы. В ГИБДД напомнили, что изменения в штрафах принимаются только на федеральном уровне и публикуются на официальных сайтах. Водители призвали доверять только проверенным источникам информации. В России на 700 тысяч снизилось число мигрантов. Сейчас в нашей стране живут более 6 миллионов иностранцев. При этом еще год назад их число составляло почти 7 миллионов. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата Совета Безопасности России. В Совбезе указали, что за первые

0: Первый квартал года в Россию въехали 2,5 миллиона иностранцев и лиц без гражданства. Это на 15% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Сейчас в стране проживают 580 тысяч иностранцев с видом на жительство. Пока это все. Доброго вечера.
1: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
2: А между прочим, сегодня на календаре 05.05, да, 5 апреля. Жалко, что не на пятницу такое сочетание выпадает, а то бы и три пятерочки получилось. Ну и в принципе, знаете ли, пятница тоже лишней никогда не бывает, это правда. Но пока мы с вами вторник вроде бы провожаем, в столице 18.03, а значит, всем добрый уже вечер, получается так. Ну и чтобы он действительно этой характеристике соответствовал, просто оставайтесь в нашей компании, будем вместе впитывать лучшую музыку из всех возможных. Ну, а еще во второй половине часа поворошим биографию кого-то из великих в рубрике «Человек с большой буквы». А пока же давайте уже начнем плавно перетекать из режима труда в режим отдыха под любимые песни. И далее на Радио 7 Teddy Swims, а прямо сейчас Sting на семи холмах. Добрый вечер.

О, да. Продолжаем наши шпионские игрища. В эфире мировые звезды, чьи имена известны каждому, пытаются скрыться от ваших острых взоров, чуткого слуха и блестящей дедукции. Наш связной передает в течение дня подсказки, что же это за персона такая, которую надо рассекретить. Ну, кстати, день шифровальщика сегодня на календаре, так что это действительно праздник нашего связного. Ну и, надеюсь, вы поняли, о ком сегодня шла речь, потому что сейчас мы будем разыгрывать набор подарков для самого проницательного. Так что, если вы знаете, чье имя зашифровано сегодня было в эфире, то прямо сейчас отправляйте имя этой тайной персоны через конверт на сайте radio7.ru. И если вдруг умудритесь прислать верный ответ седьмым, то вам достанется набор детективных книг от издательства «Эксмо». Ну и, конечно же, фирменная экипировка секретного агента «Радио 7», наш брендированный свитшот. Так, смотрю на часы. 17:11:26 в столице. И вот прямо с этой секунды начинаю отсчитывать седьмое сообщение. Удачи!

0: Ну что ж, давайте начнем издалека. Подарок сегодня отправляется в Пензу. Привет всем, кто в этом городе слушает нас на FM 101. Ну, а победителем, мне кажется, вот прям, знаете, никак иначе не могло стать, потому что с нами играл сегодня милиционер по имени Кристина, которая и стала победителем. Кристина, здравствуйте.
1: Добрый вечер.
0: Добрый вечер. Ну, знаете, я восхищен, потому что все эти дедукции, индукции, аналогии и какие там еще методы познания бывают, уверен, вам, как полицейскому, доступны просто ну ура. Скажите, пожалуйста, вы сразу догадались, что это кто? Кто, кстати?
1: Ну да, буквально сразу первой подсказки поняла, что это Леди Гага.
0: А какая подсказка была для вас первой?
1: Что она похожа на какую-то другую знаменитость. Вот я не помню уже, как ее зовут. Угу. И потом костюм из мяса.
0: Ну, это, наверное, чутье полицейского вас взыграло и помогло дать абсолютно верный ответ. Кстати, знаете, Кристина, вот не все были так однозначны, как вы в своих суждениях, потому что я пока листал сейчас сообщения, видел Тори Эймос, Майкл Джексон, даже такие варианты были. Ну, а вам просто мои аплодисменты и аплодисменты всех коллег за раскрытие этого дела. Вам достается набор детективных книг от издательства «Экс». Ну и, конечно, фирменная экипировка секретного агента «Радио 7». Брендированный свитшот. Вы хоть немножечко счастливы, скажите, пожалуйста.
1: Конечно, я очень рада, спасибо.
0: Прекрасно. Мы рады, что у нас такие слушатели, с которыми мы рассекретим любую тайную персону. Ну и в следующий раз будем это делать завтра. С самого утра слушайте подсказки в эфире, угадывайте, получаете подарки, ну и будет вам счастье. А прямо сейчас будет та самая Леди Гага здесь на «Радио 7».

0: Радио 7 представляет. Человек с большой буквы.
1: В середине 19 века женщины практически не имели права голоса и уж точно не занимались вычислениями. Но именно в это время одна молодая англичанка заложила основы написания кода. Да, наш сегодняшний герой — Ада Лавлейс. Женщина, которую назовут первым программистом планеты. Мать очень боялась, что Ада пойдет по стопам отца, поэта лорда Байрона. Поэтому с самого детства девочки преподавали логику и точные науки. И в итоге в 17 лет Лавлейс познакомилась с Чарльзом Бэббиджем, эксцентричным математиком той эпохи. Он строил гигантскую разностную машину, которую планировал использовать в качестве калькулятора. Но Ада разглядела в неповоротливом агрегате нечто куда более грандиозное. В 1842-м девушка взялась переводить статью о разностной машине. Работа заняла у нее целый год, и примечания оказались аж в 3 раза длиннее самой статьи. Чтобы доказать возможности машины, Ада решила написать инструкцию для вычисления коэффициентов Бернули. Девушка написала для машины подробную последовательность действий, которые выглядели примерно так. Возьми число из ячейки 5, умножь его само на себя и запиши результат в ячейку 6. Потом возьми то, что получилось, и прибавь число из ячейки 4. Собственно, это и были первые шаги программирования. Повторение, проверки условий, работа с памятью машины. Ада показала, что устройство может выполнять действия по заданным планам. В наши дни это кажется очевидным, согласитесь. Но задумайтесь еще раз. Ада Лавлейс жила почти 2 века назад, в то время, когда еще даже телефон не изобрели. Бэббидж в итоге так и не смог завершить работу над своей машиной. Ада умерла в 36 лет, но ее примечания остались. И когда через 100 лет появились первые компьютеры, то ученые были потрясены. И один из языков программирования так и назвали «Ада» в честь Ады Лавлейс, человека с большой буквы.
0: Человек с большой буквы на Радио 7.

0: все-таки тысячу раз прав Энрике Иглесиас, которого на Радио 7 послушали, в том, что быть вместе с любимым человеком гораздо лучше, нежели без него. Ну, это действительно так, надеюсь. С этим спорить никто не собирается. И, судя по времени, совсем уже скоро многие граждане начнут разлетаться из офисов по домам, где их всячески ожидают те самые любимки. Ну, а скрасить дорогу вам, конечно же, поможет Радио 7, так что оставайтесь с нами. 17:47 в столице, и на ход ноги послушаем ATC, а прямо сейчас. Брайан Эдамс на Семи холмах. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на Семи холмах.

0: Реклама.
1: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
2: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте havail.ru.
3: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
4: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке, а я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
6: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
5: Большая упаковка, длительный срок хранения.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Хавейл H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Хавейл H7. Управляй силой.
2: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Про и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
10: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
11: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
12: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
13: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Москве 6 вечера. А вот и свежие новости от Михаила Гудкова. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. Средства противовоздушной обороны сбили еще один беспилотник на подлете к Москве. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Информации о возможных последствиях на земле он не привел. Отмечается, что это уже 19-й вражеский дрон, который сбили сегодня при попытке приблизиться к городу. На фоне атак аэропорт Шереметьево перешел к работе по согласованию с соответствующими органами. Авиагавань Внуково, в свою очередь, приостановила прием и выпуск самолетов. Это необходимо для обеспечения безопасности полетов. Казахстан уже в будущем году намерен отказаться от поставок российской электроэнергии при условии успешного ввода в работу энергетических объектов. Такими планами поделились в Минэнерго страны. Таким образом, власти не будут дожидаться окончания строительства атомной электростанции. В прошлом году Россия и Казахстан начали строительство первой в стране АЭС. Начато начало эксплуатации запланировано на 35-36 годы. Всего Астана собирается построить 3 атомные станции. Строительство одной из них должен заняться Китай. Россияне стали активно скупать у банков залоги в виде квартир и машин. Об этом пишут ведомости. ВТБ сообщили, что в первом квартале число сделок по продаже залоговых автомобилей выросло в 3 раза по сравнению с прошлым годом, а количество сделок с недвижимостью на 50%. В Сбере видят рост продаж машин в 3 раза. В банке Дом РФ также заявили об увеличении вдвое количества сделок с залоговым жильем и автомобилями. В самих банках считают, что клиенты интересуются поддержанными авто и залоговой недвижимостью из-за сниженной цены. Кроме того, это возможность купить актив без дополнительных затрат на риэлторов и посредников. Турция и Египет стали самыми бюджетными зарубежными маршрутами для отдыха россиян в мае. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров. Так, стоимость 10-дневного тура на двоих в Турцию стартует от 83 тысяч рублей, а в Египет от 112 тысяч. Речь идет о вариантах с вылетом из Москвы и размещением в отеле категории 4 звезды с питанием All Inclusive. В целом, при бюджете на пляжный отдых в мае до 150 тысяч на двоих с перелета можно рассматривать в том числе Таиланд, Вьетнам, Китай, Индию и Шри-Ланку.
2: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
0: Спасибо за новости службы информации. Некоторые новости были очень даже ничего, как по мне. Следующий выпуск традиционно случится в начале следующего часа. Ну, а в этом, уже 19-м по счету в сутках, ждем не только лучшую музыку на все времена, но еще и нашего тревел-эксперта Ольгу Яковину, которая ближе к 40-й минуте подбросит нам пару идей для грядущих вояжей. А еще и в третье лишнее обязательно поиграем. Да, это случится в ближайшую четверть часа. Подарок имеется, осталось лишь забрать его, так что обязательно дождитесь. Ну а тем временем в столице уже 18:03. Всем привет и легкого вечера.

о вечной любви только что Уитни Хьюстон пела в эфире Радио 7. Ну и знаете, ведь любить, согласитесь, можно не только вторую половинку. Я вот, например, безмерно люблю дыни, собак, игру третьей лишней тоже очень люблю. Надеюсь, вы тоже. Так что присоединяйтесь. Давайте поиграем. Ну а победителю сегодняшнего раунда подарю стильную фирменную термокружку от Радио 7. Даже термостакан. Меня периодически коллеги поправляют. Ну, потому что нет ручки. Но зато стакан оранжевый, стильный, удобный и со всех сторон потрясающий. Да и отправим его победителю в любую точку России. Поэтому, если хотите этот подарок, то прямо сейчас отправляйте любое сообщение через конверт на сайте radio7.ru. Отсчитываю традиционно седьмое. И с его автором будем играть совсем уже скоро. Удачи!

0: Третий лишний на Радио 7.
1: Итак, город Клин на проводе сегодня, а играть мы будем со Светланой. И, знаете, вот сейчас, я уверен, мужчины томно завздыхают, потому что Светлана работает на базе отдыха, где собираются джентльмены с удочками всякими и рыбалкой занимаются. Красота-то какая. Здравствуйте, Светлана.
2: Да, здравствуйте.
1: Ой, вы знаете, вы так сказали, что еще больше захотелось на природу и вот это вот все.
2: Да, приезжайте к нам.
1: Обязательно. Вот давайте сейчас мы с вами быстренько разыграем нашу термокружку, термостакан, и все, и сразу удочку в руки и к вам. Смотрите, между прочим, вас, Светлана, сегодня с праздником можно поздравить, потому что Международный день принцесс на календаре, да? Так что
2: ух ты,
1: принимайте
2: спасибо.
1: Поздравления. И давайте тогда так. Скажите, пожалуйста, в какой стране, которую сейчас назову, нет принцессы сегодня? Вот не подразумевается она как класс. Камбоджа, Бельгия или Вьетнам? Где нет принцесс в 26-м году?
2: Камбоджа, Бельгия или Вьетнам?
1: Да, вот где-то точно нет.
2: Я думаю, что, наверное, это Вьетнам.
1: Серьезно, что ли? Серьезно прям, да? Ну и правильно. Чего же мы будем там вот это вот? А то сейчас еще доиграемся, что куда-то уйдем. Смотрите, Камбоджа. Принцесса ныне здравствующая. Зовут ее Дженна Нородом. В Бельгии кронпринцесса Елизавета. А вот во Вьетнаме после Вьетнамской войны отменили монархию. И никаких принцесс.
2: Ой, как здорово!
1: Что, ой, как здорово? Здорово, что принцесс нет во Вьетнаме, да?
2: Что я ответила правильно и выиграла термокружку.
1: Ну, вот это здорово. Термостакан. Да, это большая разница, знаете ли. Ну, я счастлив, что так все случилось. Да. Светлана, поздравляю вас. И, собственно, теперь с чистой совестью возвращаемся к лучшей музыке на все времена. Далее послушаем Ферги. А прямо сейчас Take That на Радио 7. Добрый вечер.

0: «Вояж» на Радио 7.
1: Всем привет! С вами тревел-эксперт Ольга Яковина. Вот уже третий год подряд Приморье встречает весну фестивалем рододендронов. На Дальнем Востоке растет 11 видов этого красивейшего растения с яркими лилово-розовыми или желтыми цветами.

0: 8 из них можно увидеть в Приморье. С конца апреля они цветут и благоухают примерно везде. Только отцветает один вид, как сразу распускается другой. И так до самого лета. Во время фестиваля для туристов устраивают специальные туры в самые цветущие места, которые буквально тонут в розовом тумане. Можно и просто сходить во Владивостокский ботанический сад. Здесь представлена самая большая в России коллекция рододендронов, включающая целых 45 видов. В городе они тоже цветут повсюду. На набережных, в парках, на диких тропках острова Русский. Недаром рододендроны считаются одним из символов Владивостока. А еще во время фестиваля цветы распускаются в меню 30 заведений города. От знаменитой Зумы и модного Улисейжа до всенародно любимого Токио и культовых омлет-станций, лучшего места для завтраков во Владивостоке, везде подают вдохновленные рододендронами блюда, десерты и авторские напитки. Фестиваль продолжается до 16 мая. И одной из его площадок стал новенький Национальный центр «Россия», первый региональный филиал Московского центра. Крутая интерактивная выставка в бывшем океанариуме на спортивной набережной рассказывает о чудесах и красотах Приморья. Здесь можно прогуляться по виртуальной уссурийской тайге и встретиться с дальневосточным леопардом, погрузиться в Японское море, послушать нанайские сказания, промчаться на катере по бухте Золотой Рог, поуправлять вертолетом и сделать еще много чего интересного. А во время фестиваля в НЦ «Россия» еще и идут лекции, гастрономические мастер-классы, концерты и чаепития с розовым таежным чаем. Ну просто красота!
1: «Вояж» только на «Радио 7».

0: Оливия Дин на Радио 7 только что утверждала, мол, влюбиться – это плевое дело, сущие пустяки. И знаете, казалось бы, с одной стороны, действительно так. Что же может быть проще, тем более, что Амур никого не спрашивает, стреляет и стреляет прямо в сердце. Но психологи некоторые утверждают, что чем ты усерднее пытаешься найти эту самую любовь, тем она от тебя коварнее скрывается, да. И вот только ты махнешь рукой на это мероприятие, все, любовь приходит. Ну, не знаю, конечно, казалось бы, несправедливо, но зато чертовски увлекательно, это правда. Ну, а тем временем в столице уже 18.48, и под занавес сейчас в эфире появится Синди Лаупер, а прямо сейчас Ленни Кравиц на Радио 7. Добрый вечер.
1: Олег Машков. «Вечер на семи холмах».

0: Внимание! Говорит агент Радио 7. У нас чрезвычайная ситуация. Каждый день в нашем эфире появляется тайная персона. Мировая звезда, которая пытается остаться незамеченной. Моя задача — вести слежку. Ваша задача — вычислить объект. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, соберите улики. В 5 вечера сообщите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Новая тайная персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. «Радио 7».
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.
2: Реклама.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
4: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Alisa AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
8: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
9: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров на сайтах amoto.ru и jq.ru.
10: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
11: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: В Москве 7 вечера. О том, что произошло в мире к этой минуте, нам расскажет Михаил Гудков. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. Вооруженные силы Украины ударили по Чувашии с помощью беспилотников и крылатых ракет. Об этом сообщили в Следственном комитете. Ведомство уже возбудило уголовное дело по статье о теракте. По данным следствия, сегодня ночью украинские формирования атаковали регион с помощью как минимум 8 беспилотников. Повреждения получили многоэтажные жилые дома и более 20 домовладений в Чебоксарах. 2 человека погибли, более 30 пострадали. Как уточнил глава Чувашии Олег Николаев, повреждения получили 28 жилых домов, в которых проживает 8500 человек. Развернуто 3 пункта временного размещения. Финляндия раскрыла маршрут залетевших с Украины беспилотников. По данным погранохраны, они двигались с юга на северо-восток. Покинув воздушное пространство Финляндии, дроны направились в Россию. Но их возможное место назначения неизвестно. Следственная группа сейчас выясняет все обстоятельства. Ранее премьер-министр Финляндии Петери Орпо заявил, что беспилотники случайно попали на территорию страны. Он подчеркнул, что Хельсинки поддерживает Украину в конфликте с Россией, но настаивает на том, чтобы воздушное пространство Финляндии не нарушалось. В ЛДПР предложили передать все дорожные камеры под контроль государства. Соответствующее обращение направлено в правительство. Как пояснил лидер фракции Леонид Слуцкий, официальной целью установки камер является снижение аварийности. Однако практика показывает, что частные операторы стремятся размещать свои комплексы в первую очередь не на опасных участках дорог с повышенной травмоопасностью, а в местах, где водители наиболее часто допускают незначительные нарушения скоростного режима. Кроме того, из-за неправильной установки камер многие водители получают несправедливые штрафы. Оборудование размещают как попало и без контроля ГИБДД. В России второй год подряд падают продажи шоколада. Об этом пишут «Ведомости». По итогам прошлого года общий объем продаж шоколадных плиток составил 231 тысячу тонны. В натуральном выражении этот показатель сократился на 15%. По словам экспертов, шоколад перестал быть товаром для импульсных покупок. Россияне на этой категории сейчас экономят прежде всего. На этом у меня пока все. Доброго вечера.
2: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
0: Ох, что-то прям, знаете, шоколад захотелось после выпуска новостей, это правда. Ну и думаю, что под музыку «Радио 7» будет самое то. Ну а что, вкусно и в ушах, и во рту. Прекрасно. К музыке мы вернемся прямо сейчас, а во второй половине часа встретимся с нашим экспертом от психологии. Да, ждем визита главреда портала psychologist.ru Александра Акулиничева, который продолжит отвечать на ваши письма. Ну а сейчас к музыке, как и обещал. И далее на «Радио 7». Сэр Элтон Джон и Дуа Липа. А пока же «Депеш Моуд» на «Радио 7». Добрый вечер.

о холодном-холодном сердце только что. Сэр Элтон Джон и Дуа Липа пели на Радио 7. Надеюсь, друзья мои, это ни в коем случае не про ваши пламенные моторы. А вот что уж точно скоро, знаете ли, станет заметно прохладнее, так это батареи. Да, вот в Москве, например, уже этой ночью начнут отключать отопление. Ну, собственно, наверное, уже и правда можно. Сейчас вот смотрю на термометре за окошком студии. Плюс 21, да. Ну и если синоптики не ошиблись в своих прогнозах, то холодов в обозримом будущем больше не предвидится. Прямо вот до осени. Двузначные показатели температуры будут далее и днем, и ночью. Во всяком случае, в центральной полосе так уж точно. Ну и, собственно, думаю, не только вашему покорному слуге интересно. А что же дальше будет? Какое лето нам предстоит? И, как обещают синоптики, оно должно случиться умеренным, теплым, то есть без излишней жары за 40 градусов. Ну и, правда, единственное, что обещать, знаете ли, совсем не значит жениться. Так что поживем, увидим, как оно сложится. Ну а пока же услышим и слушать будем, как привыкли, только лучшую музыку на все времена. Например, далее в эфире появится «Гару», а прямо сейчас «Cotton Crew» на Радио 7. Добрый вечер. Добрый вечер.

Олив на радио 7. You're not alone. Или же ты не один, если по-нашему. Кстати, в этом году песня отмечает свое 30-летие на минуточку, да? В 96-м году она появилась, в самый расцвет клубной культуры. Эх, вот помню, как тогда лихо отплясывали по джанглу и драм-н-бейс на всевозможных рейвах. Красота-то и только, да. Но стоит отметить, что в момент выхода в 96-м эта песня особой популярности не снискала. Максимум, чего тогда добилась, так это 42-го места в танцевальных чартах родной Британии. Но уже годом позднее, после переиздания с ремиксами от таких мастодонтов, как Пол Окенфольд, Ронни Сайз и многих других диджеев-продюсеров, ремикс-версия провела 2 недели на вершине британского чарта, покорила Европу и в нашей стране, кстати, тоже частенько звучала на многочисленных танцполах. И далее, каждое десятилетие после этого композиция стабильно входит в различные ретро-рейтинги. Например, вошла в список 15 лучших транс-треков 90-х, хотя какой это транс, 101 величайшая танцевальная песня 90-х, ну и прочее-прочее. Так что и правда, получается, музыка на все времена получилась у группы «Олив». Ну а тем временем в столице уже 19:25, и совсем скоро послушаем Изабель Жифруа, она же ЗАС, а прямо сейчас мои любимчики Coldplay на Радио 7. Добрый вечер.

0: «Точка зрения» на «Радио 7».
1: И по хорошей традиции вечерами мы садимся в студии с нашим экспертом Александром Акулиничевым, главным редактором портала psychologist.ru. Ну и, собственно, Александр, я думаю, во-первых, добрый вечер, а во-вторых, уж будьте любезны, помогите.
2: Ну уж постараемся, традиция-то хорошая.
1: Да, Света пишет, 26 лет. Я абсолютно не чувствую поддержки со стороны мужа. Есть такое ощущение, будто я в его жизни самый последний человек. Он меня не защищает, когда свекровь негативно или с насмешкой высказывается о моей национальности и внешности. Или когда его друг по пьяни закрывает мне рот. Даже сам муж, выпив, может унизить и оскорбить меня так, что мусорное ведро оказывается на моей голове. Что делать?
2: Света, да, страшная ситуация. Здесь пахнет, на самом деле, очень серьезными проблемами. Пахнет большим невзаимопониманием и, в общем, абьюзом. Да, и пахнет мусорным ведром. Я думаю, что как бы это страшно в моменте не звучало, первое, что вы должны сделать, это обозначить границы, как с вами вести себя нельзя. Ни прилюдно, ни наедине. И более того, обозначив эти границы, если это возможно хоть сколь-нибудь сделать так, чтобы не пострадать, обозначив эти границы, скажите, что будет, если они будут нарушены. Да, что вы выйдете из этих отношений, что там вы не будете такой же поддерживающий и так далее. Вам нужно обязательно спокойно поговорить с мужем уважительно, когда он будет трезвым, и обсудить, что именно вас оскорбляет и какие слова, ваш адрес и действия нельзя повторять ни в коем случае. Более того, вам важно очень правильно подготовиться к такому разговору, потому что ситуация непростая, дело доходит практически до насилия, и здесь вам важно заранее порепетировать. Правда, когда муж не будет дома, встаньте перед зеркалом, порепетируйте, как вы будете говорить свою речь, помните о правиле «я» сообщения. Я бесконечно повторяю, что это очень важное правило, что вы должны говорить от себя, не обвинять мужа, в чем он не прав, хотя, может быть, это всем очевидно, да, а сказать, что задевает вас, как вам не нравится, как вам некомфортно и что с вами делать нельзя. Прорепетируйте, выберите удобный момент и постарайтесь мягко обозначить свою позицию и ту границу, которую переступать нельзя. А дальше, если граница будет переступлена таки вновь, тогда вам, наверное, нужно будет предпринимать какие-то более решительные действия.
1: Вот от всей души надеюсь, что до вот этих более решительных действий не дойдет, все обнормалится. Ну и я надеюсь, что, Александр, ваша лепта то в хорошем исходе она сейчас была внесена.
2: Ну да, знаешь, я в качестве оптимизма, нотки оптимизма в контексте этого письма добавлю, что дело еще молодое. Ну то есть 26 это, мягко говоря, не тот возраст, в котором на себе и на других пора ставить крест. Все еще можно изменить, и люди еще могут измениться. Мы довольно гибкие, да довольно солидных возрастов. Так что попробуйте проявить гибкость сами и найти этот гибкий ресурс в вашем муже.
1: Спасибо, Александр. И позвольте, дамы и господа, отрекомендовать. Уже 19 мая в демонстрационном зале ГУМа в Москве состоится конференция «Psychologist. Территория свободной мысли» на тему «Психология будущего». Вместе со звездными спикерами Ольгой Василенко, Еленой Новоселовой, Игорем Маном, Ириной Ковалевой и многими другими узнаем, как же найти внутреннюю опору в мире быстрых перемен.
0: «Точка зрения».

0: Радио 7 теперь еще ближе. Радио Хаб – новый бесплатный плеер в вашем Телеграм. Мировые хиты и любимые рубрики, не отрываясь от общения. Переходите в Телеграм-канал Радио 7, запускайте и слушайте.
1: Реклама. Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
2: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
4: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
3: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
6: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы.
7: Менсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: в Москве. 20 часов 1 минута. Ну что ж, поднять информационный перископ, имя которому Михаил Гудков. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. При провокациях на 9 мая Москва может использовать ракеты «Орешник» и «Буревестник». Об этом заявил член Комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Он подчеркнул, что ответ будет страшный. Накануне Владимир Зеленский пригрозил возможной атакой на парад Победы в Москве 9 мая. В Минобороны, в свою очередь, заявили, что вооруженные силы нанесут ответный массированный ракетный удар по Киеву, если украинская сторона попытается сорвать празднование 9 мая. В Госдуме ранее подчеркивали, что у России есть все необходимые ресурсы для обеспечения безопасности Красной площади. Telegram и Google получили новые штрафы в России. По решению Таганского суда Москвы, мессенджер должен заплатить еще 7 миллионов рублей за отказ удалять запрещенный контент. Общая сумма взыскания уже превышает 195 миллионов рублей, пишут ведомости. А к сумме штрафов Google суд добавил еще 15 миллионов рублей, также за неудаление запрещенной информации. ТАСС отмечает, что задолженность Google в России с учетом пени теперь превышает 2 ундециллиона рублей. Эта цифра с 36 нулями. Объем наличных денег в обращении увеличился в апреле на 607 миллиардов рублей. Как пишет РБК, это рекордный прирост с сентября 2022 года. Тогда на фоне объявления о частичной мобилизации объем наличных денег на руках у россиян увеличился почти на 930 миллиардов рублей. Издание ссылается на статистику Банка России. Из нее следует, что отток в наличность продолжается уже второй месяц подряд. Одна из причин повышенного спроса – интернет-сбои в разных регионах. Это влияло на работу терминалов оплаты. В Госдуме предложили удвоить штраф авиакомпаниям за овербукинг. Кроме того, предполагается обязать перевозчиков автоматически выплачивать пассажиру компенсацию в размере 50% от суммы штрафа. Об этом пишет РИА Новости. При этом человек, который не получил место на рейсе из-за практики сверхбронирования, должен будет получить средства напрямую от компании. Также факт отказа в перевозке должен фиксироваться документально и предоставляться пассажиру без дополнительных заявлений. Сейчас штраф для компании может составлять до 30 тысяч рублей, а при повторном нарушении до 50 тысяч. Пока это все. Доброго вечера.
2: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
0: А вот уже и 8 вечера в столице, даже 20.04, если быть точным. И, судя по времени, многие и многие сейчас слушают Радио 7 в уютных домашних тапочках. Да, но понятное дело, что не все. Как минимум, есть люди, которые еще стремятся к этому удовольствию. Кстати, привет всем, кто сейчас в дороге. Оставайтесь с нами обязательно. И в этом случае, уверен, дорога покажется немного короче и, следовательно, станет заметно приятнее. Ну, а приятно далее нам будет делать группа «Аха». И прямо сейчас «Анастейша» на Радио 7. Доб.

0: Внимание! Говорит агент «Радио 7». У нас чрезвычайная ситуация. Каждый день в нашем эфире появляется тайная персона. Мировая звезда, которая пытается остаться незамеченной. Моя задача – вести слежку. Ваша задача – вычислить объект. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, соберите улики. В 5 вечера сообщите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Новая тайная персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. «Радио 7».
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.

0: Внимание! Говорит агент «Радио 7». У нас чрезвычайная ситуация. Каждый день в нашем эфире появляется тайная персона. Мировая звезда, которая пытается остаться незамеченной. Моя задача – вести слежку. Ваша задача – вычислить объект. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, соберите улики. В 5 вечера сообщите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Новая тайная персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. «Радио 7».
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.

услышали песню на «Радио 7», но не знаете, как она называется? «Радио7.ру». Все, что звучит в эфире, и даже больше. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ. «Радио7.ру». Все самое интересное в один клик.

0: Радио 7.
1: Радио 7.
2: Would you dance?

0: Реклама. Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
1: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе! Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве час ночи.

Реклама. Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 2 часа ночи.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 3 часа ночи.